0: в Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Radio. 107,9 МГц.

0: Новоуральске 7 часов. Новости. На М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании «Энриц» по адресу Ленина, 12, появился синий ящик для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Сабантуй» – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по

стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов, днем до 22 градусов тепла, пасмурно, слабый дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство о государственной аккредитации номер 2084.
4: И кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: вакансии на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: И, кстати, самая короткая река – река Дэ, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании Н.РИЦ по адресу Ленина, 12, появился синий ящик для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура. Мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего

развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.
5: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
6: И кстати, во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: приглашает в дружный коллектив. Мы предлагаем стабильную зарплату с первого дня работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: И кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НРА.

0: Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, в женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограммов. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: Время работы. Обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: И, кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: фотосессии на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский, Победы 2, дробь 2.
1: И кстати, длина самого большого бассейна 1 километр.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: И кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает 6659 долларов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
7: И кстати, планета Земля – обладательница 6 рек под названием «Дом».
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.

0: N Radio 107,9 MHz.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Касси на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: И, кстати, Барбара Картленд – самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: время работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: И кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10. Hey, Bruno. Say, what's up, fellas?

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на

0: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24 0+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: И кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Свердловская область.

ящик. Для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов, днем до 22 градусов тепла, пасмурно, слабый дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Нрадио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
4: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: папа, а значит я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
1: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании «Энриц» по адресу Ленина, 12, появился синий ящик.

катание на лошадях, площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов, днем до 22 градусов тепла, пасмурно, слабый дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
3: И кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН НП 304-662-533-100-101.
2: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: фотографии на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалес, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании «Энриц» по адресу Ленина, 12, появился синий ящик для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию. Армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура. Мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан, это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2,

0: Кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И кстати, Петр I имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.

0: И кстати, статистика подсчитала, что маленькие дети в возрасте 3-4 лет ежедневно произносят 12 тысяч слов и задают около 900 вопросов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: 8044.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
4: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
7: И кстати, во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании «Н.Риц» по адресу Ленина, 12, появился синий ящик для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Сабантуй» – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Силы и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов, днем до 22 градусов тепла, пасмурно, слабый дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6

0: папа, а значит я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
1: И, кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
6: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
7: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
9: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на N-Radio.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: Обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: И, кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет полетов дронов и беспилотных воздушных судов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда без специальных разрешений, установленных указом губернатора Свердловской области. Правоохранительные органы имеют право осуществлять перехват управления и сбивать квадрокоптеры и дроны, запускаемые без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. На первом этаже в здании Н-РИЦ по адресу Ленина, 12, появился синий ящик для письменных сообщений о показаниях приборов учета, холодной и горячей воды, а также электроэнергии. Это сделано для удобства жителей. Новоуральский расчетный центр напоминает, передавать показания счетчиков можно с 15 по 25 число каждого месяца. 21 июня в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». В рамках первого этапа была проведена колоссальная работа по подготовке территории общей площадью более 1000 квадратных метров. Кульминацией осенних трудов стало строительство концертной открытой сцены. Праздничное открытие этого объекта состоялось в ноябре прошлого года. Для участников творческого объединения, людей старшего поколения «Огонек» и всех горожан это событие стало настоящим подарком. Сцена быстро доказала свою востребованность, собирая любителей искусства и самодеятельности, и заложила основу для дальнейшего развития пространства. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 18 июня ночью ожидается до плюс 19 градусов, днем до 22 градусов тепла, пасмурно, слабый дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
4: И, кстати, у креветок сердце находится в голове.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь. До 80 лет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете. You know.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Новоуральске полночь.